0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горсовскар.
5: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали,

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: Вы слушаете радио

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Генеральный прогон. В театре есть особое понятие – сдача спектакля. Так называют генеральный прогон. Финальную репетицию перед премьерой, когда все должно происходить точно так же, как на настоящем показе. Декорации, свет, оркестр, костюмы, грим, полная сосредоточенность артистов и всей команды. По сути, это уже спектакль, только с правом на последнюю корректировку. Вообще, репетиционный процесс состоит из нескольких этапов. Сначала идут обычные репетиции. Чтение пьесы, разбор сцен, поиск интонаций, мизансцен и смыслов. Потом наступают прогоны, когда отдельные кусочки начинают складываться в цельное действие. В этот момент спектакль впервые едет без остановок, иногда уверенно, иногда со скрипом. Следующая и последняя ступень как раз и есть генеральный прогон. Здесь проверяется все. Успевают ли актеры переодеваться, не застревает ли декорация, слышно ли оркестр, вовремя ли гаснет свет. И именно на генеральном чаще всего происходит какая-нибудь неожиданность. По закону театральной жизни. Не зря существует примета. Если на генеральной репетиции все прошло идеально, значит что-нибудь обязательно случится на премьере. Особенность сдачи спектакля в том, что она проходит уже на зрителя. В зал приглашают сотрудников театра, коллег, друзей, иногда профессиональных критиков. Эта публика особая, понимающая, внимательная и местами даже более строгая, чем обычный зритель. Их реакция помогает режиссеру почувствовать, где спектакль дышит, а где пока спотыкается. Сдача обычно происходит накануне премьеры. После нее режиссер может наконец выдохнуть, артисты немного расслабятся, а театр признать спектакль готовым к жизни. Хотя сами актеры знают, по-настоящему спектакль начинает рождаться только тогда, когда в зале появляется настоящий зритель.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Петербурге 9 часов утра. Радио Монте-Карло. We used to walk down.

0: более 25%. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Рандеву. Город Москва. УГРН 114-774-652-74-44.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
5: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
1: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

школьных групп на радио Монте-Карло. Дюран-Дюран. Будущие основатели Дюран Дюран Джон Тейлор и Ник Роудс были школьными друзьями и с подросткового возраста увлекались музыкой. В 1978 году, вскоре после окончания школы, они решили создать собственную группу. К ним присоединился приятель Тейлора по художественному колледжу Стивен Даффи. Так появился первый состав Дюран Дюран. Название музыканты позаимствовали у персонажа фантастического фильма «Барбарелла» доктора Дюрана Дюрана. Состав группы еще несколько раз менялся, прежде чем в него вошли Саймон Лебон, Роджер Тейлор и Энди Тейлор. Все три Тейлора, к слову, лишь однофамильцы. Так, школьная дружба Джона Тейлора и Ника Роудса положила начало одной из самых успешных британских поп-групп 80-х. Дюран, Дюран.

0: Реклама. Второй ароматический блок для унитаза Бреф ты зачем взяла?
1: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников «Рэя» и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Великие композиторы.
2: Великие композиторы оставили после себя бесценное музыкальное наследие. Хотя их современники часто вовсе не считали этих музыкантов талантливыми. Гений оперы Джузеппе Верди, например, в свое время не смог поступить в Миланскую консерваторию, которая сегодня, по иронии судьбы, носит его имя. В 1833 году комиссия отказала ему в зачислении, объявив, что, во-первых, Верди на 4 года старше, чем положено, а во-вторых, не способен к композиции и из рук вон плохо играет на фортепиано. Куда удачнее складывалась учеба Жоржа Бизе. Тот в 9 лет поступил в Парижскую консерваторию, собрал ряд наград за успехи в игре на фортепиано и органе, а также писал вполне неплохие произведения. Желая продолжить обучение, Бизе однажды выиграл римскую премию и, захватив с собой рекомендательное письмо от своего педагога, отправился в Италию. Правда, передать письмо адресату он забыл и в итоге прочитал его сам. В послании говорилось, что Бизе – умный и воспитанный молодой человек, у которого нет ни малейшего намека на музыкальный талант. Победил обстоятельства и веймарский гений Иоганн Себастьян Бах. В 18 веке композиторов часто приглашали выступать при королевских дворах. Однажды в Дрездене гастролировал популярный в то время французский органист Луи Маршан. Играл он действительно великолепно, приводя публику в восторг. Как-то Маршану рассказали о некоем таланте по имени Бах. Француз тут же пожелал сразиться с юным дарованием. Сначала Луи Маршан исполнил сложнейшую арию со множеством виртуозных вариаций, а потом к клавиру пригласили Баха. Публика провожала его сочувственными взглядами, но напрасно. Бах, впервые услышавший композицию, не только в точности ее повторил, но и предложил Маршану творческое состязание в игре на органе, отчего француз благоразумно отказался.
0: Больше, чем искусство. На радио

0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.
1: L

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: Хойл.
2: Рецепт счастливой жизни по-валлийски называется «хойл». Это слово означает сильные эмоции, энтузиазм, рвение, без которых трудно представить характер жителей Уэльса. Хойл учит принимать жизнь во всех ее проявлениях, как парус, который то надувается ветром, то опадает, но всегда несет корабль вперед. В Уэльсе радость и горе переживают с одинаковой интенсивностью. Будто душа должна выплеснуться наружу, иначе чувства задохнутся. Вот команда проиграла в регби, и весь паб хором затягивает меланхоличный гимн, а кто-то уже разматывает платок, чтобы вытереть навернувшиеся слезы. Но стоит зазвучать бодрой мелодии, как те же люди пускаются в пляс, стучат кружками по столам и обнимают незнакомцев, будто старых друзей. Этот напор сквозит даже в будничных делах. Валлиец может с энтузиазмом спорить о погоде, размахивая руками, будто от его слов зависит урожай всего графства. А если зайдет разговор о родной долине, голос дрогнет, и в глазах появится хират, тоска по дому, которая греет, а не ранит. Здесь верят, что бессмысленно делать что-то просто так, будь то работа, учеба или воскресный обед. Все надо проживать с огнем. Если петь, так так, чтобы дрожали стекла. Если любить, то чтобы сердце колотилось. А если грустить, то так, чтобы потом стало легче. Хойл — это не философия, а привычка вкладывать душу даже в мелочи.
0: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
5: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
6: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
8: Реклама 18+.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
17: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
18: Я вот прям вижу себя подружкой.
17: Новый сезон мелодрам.
19: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
17: Скажи счастью «да».
20: Ты выйдешь за меня замуж?
19: Да.
17: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М». М70 и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ВАУ «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос», рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: «Радио Монте-Карло».

0: сам я выгорел.
1: Это не дело.
2: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск СКР.

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения, но плюс.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг», ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Да что?
6: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
14: Топ покупок месяца.
15: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
14: А мода C5. Добавить стиля.
15: JQJ7. Впечатлить друзей.
14: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный.

0: Школьная группа на радио Монте-Карло. The Beatles.
1: В 1956 году 15-летний Джон Леннон, ученик ливерпульской школы Quarry Bank High School, собрал свою первую группу «The Quarrymen». Название коллектив получил в честь школы, а репертуар поначалу состоял в основном из скифла и рок-н-ролльных каверов. Год спустя Леннон познакомился с Полом Маккартни и пригласил его присоединиться к группе. А Пол вскоре привел своего школьного приятеля Джорджа Харрисона. Состав и название коллектива еще не раз менялись, пока в 1960 году музыканты не остановились на имени «The Beatles», которое вошло в мировую историю музыки. «The Beatles».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
16: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79.
20: Неделя школьных групп на «Радио Монте-Карло».
21: «The Beatles».
22: В 1956 году 15-летний Джон Леннон, ученик ливерпульской школы «Quarry Bank High School», собрал свою первую группу «The Quarrymen». Название коллектив получил в честь школы, а репертуар поначалу состоял в основном из скифла и рок-н-ролльных каверов. Год спустя Леннон познакомился с Полом Маккартни и пригласил его присоединиться к группе. А Пол вскоре привел своего школьного приятеля Джорджа Харрисона. Состав и название коллектива еще не раз менялись, пока в 1960 году музыканты не остановились на имени «The Beatles», которое вошло в мировую историю музыки.
23: «The Beatles».

0: Реклама.
1: Скоро свадьба? Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Иоганн Генрих Пестолоцци.
2: Швейцарский педагог Иоганн Генрих Пестолоцци жил в 18 веке. Но его идеи до сих пор актуальны, а имя не забыто. Главный принцип своей педагогической системы Пестолоцци формулировал так. Глаз хочет смотреть, ухо слышать, нога ходить, а рука хватать. А самое естественное стремление для ребенка – развитие. Генрих родился в Цюрихе в семье врача. Мальчик учился в нескольких школах и везде в полной мере на себе испытал недостатки тогдашней образовательной системы. Педагоги считали Пестолоцци неспособным и не гнушались насмешками в его адрес. Несмотря на это, Генрих не озлобился. Он собирался стать юристом, но внезапно увлекся земледелием. В 23 года Генрих купил небольшое имение, которое назвал Нейгоф – «Новая ферма». Там он собирался провести некоторые преобразования в области земледелия и приобщить к ним окрестных крестьян. Пестолоцци собрал вокруг себя крестьянских детей и начал обучать их полевым работам и ремеслу. Чтобы придать смысл их труду, Генрих выплачивал им жалование. Но именно на этом моменте педагогический эксперимент Пестолоцци потерпел крах. Едва дети получали деньги, невежественные родители немедленно забирали их из школы. В скором времени деньги у Пестолоцци закончились, и школу пришлось закрыть. Следующая возможность получить педагогический опыт представилась на рубеже 19 века. Швейцарское правительство, одобрявшее идеи Пестолоцци, выделило ему полуразрушенный монастырь и поручило заботу об осиротевших детях. В новой школе Пестолоцци стал директором и учителем, а также казначеем, дворником и сиделкой. Трудности не пугали его. Генрих был уверен, что сердечным и теплым отношением он сможет растопить сердца воспитанников. Стараясь быть для них главным примером, Пестолоцци учил детей доброте и самоотверженности. Ребенок не делает добро только по приказу или капризу учителя. Нужно, чтобы он сам признал это добром и сделал по своей охоте, писал педагог. Его система стала очень популярной. Впоследствии на воспитание к Пестолоцци присылали и детей из богатых семей. За свою жизнь педагог написал множество книг о воспитании, а на гонорары от них строил все новые школы. Однако к старости у Пестолоцци не было ничего, кроме мировой славы. Чтобы изменить людей, их надо любить. Влияние на них пропорционально любви к ним, проповедовал Пестолоцци. И благодаря великой силе любви он сумел навсегда изменить старые подходы к воспитанию. На его надгробии благодарные потомки написали: «Иоганн Генрих Пестолоцци, воспитатель человечества, все для других, ничего для себя».
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
9: Реклама 18+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставлен. Представляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» вместе вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
19: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9см.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
7: Покупайте шашлык в «Гиперленте» и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
8: В акции участвуют товары бренда «Лена Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторах, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
9: Вы – владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Бугаренко, 14-774-652-74-44.
16: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
17: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
16: Новый сезон мелодрам.
18: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
16: Скажи счастью «да».
19: Выйдешь за меня замуж?
18: Да.
16: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
21: Монте-Карло.

0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
1: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
3: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Все краски осени, все оттенки музыки. На радио «Монте-Карло».

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Водный мир Багам. Свое название Багамские острова получили от испанских мореплавателей, назвавших их Бахомар, то есть «неглубокое море». Геологическое строение архипелага таково, что глубины вокруг островов в основном небольшие, хотя, конечно, есть и исключения. Так, прямо у берегов острова Лонг-Айленд расположена самая глубокая в мире голубая дыра, то есть подводная пещера. Называется она Тина, а глубина ее составляет 202 метра. Дыра находится настолько близко к берегу, что можно войти в море по колено и провалиться под воду. Это место просто обожают дайверы, которые не оставляют попыток поставить там очередной мировой рекорд. Впрочем, побережье Багамских островов в принципе богато на водные развлечения. Здесь можно и погрузиться к затонувшим городам, и поплавать с дельфинами или акулами, и даже попросить местного повара приготовить собственноручно выловленную барракуду. Однако самый необычный водный аттракцион предлагает необитаемый остров Big Major Cay. Его еще называют Пик Айлендом, потому что там обитают водоплавающие свиньи. Как они оказались на острове, остается загадкой. Бытует версия, что животных завезли туда случайно. Они же освоились, научились плавать и теперь радуют багамских туристов. За свиньями можно поплавать и сфотографироваться. Их также разрешено кормить, хотя жители соседних островов и сами прекрасно справляются с этой задачей. И, наконец, самое незамысловатое и расслабляющее развлечение на Багамах – это просто посмотреть на воду. Она имеет необычайный бирюзовый цвет, который получается в результате смешения песка и остатков морских ракушек. Обычно такой цвет воды можно увидеть разве что на фото в туристических буклетах, но на Багамских островах это реальность. Даже на снимках из космоса видно, что точки Багамских островов опоясывают удивительные ярко-бирюзовые воды.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.

0: Доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-7444.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
18: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
14: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября, 18+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
20: Вы слушаете

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра 8-48-42-40-27-18.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Да что ж...

0: сертификация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
4: Реклама 18+.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
12: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
11: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: гастрольных групп на радио Монте-Карло. Tears for Fears.
1: Основатели группы Tears for Fears Роланд Орзабелл и Курт Смит познакомились еще подростками в английском Бате. Учились они в разных школах, но быстро подружились благодаря общему увлечению музыкой и вскоре начали играть вместе. Первым заметным совместным проектом стала группа Graduate, что значит «выпускник», добившаяся некоторого успеха в конце 70-х. После ее распада Орзабелл и Смит решили продолжить вдвоем и в 1981 году создали Tears for Fears. Через несколько лет дуэт прославился далеко за пределами Великобритании и стал одним из самых узнаваемых представителей британской поп-музыки 80-х.
0: Tears for Fears.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
0: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Award 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Бугарин, 114-774-652-74-44.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Но... Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Все краски осени. Все оттенки музыки на радио «Монте-Карло».

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Евгений Онегин.
1: Опера эта, мне кажется, скорее будет иметь успех в домах и, пожалуй, на концертных эстрадах, чем на большой сцене. Так скептически оценивал Петр Ильич Чайковский будущее своего нового сочинения. История же блистательно доказала, что великий композитор ошибался. Своим рождением Евгений Онегин обязан почти случайности. Весной 1877 года певица Елизавета Лавровская, добродушно улыбаясь, предложила написать оперу на сюжет пушкинского романа. Мысль показалась Чайковскому дикой, но уже на следующий день за обедом в одиночестве он задумался, потом увлекся и к концу обеда решился. В ту же ночь, перечитывая Пушкина, покоренный бездной поэзией, человечностью и простотой сюжета, он создал сценарий. Чайковский задумал не гранд-оперу, а лирические сцены, сосредоточившись на внутреннем мире героев. Он смело сокращал сюжет, добавлял драматизма и углублял характеры, подарив, например, мужу Татьяны не только фамилию Гремин, но и проникновенную арию. Уверенный в камерности произведения, композитор добился издания клавира еще до премьеры. И успех оказался оглушительным. Ноты разлетелись мгновенно. Однако сценическая судьба оперы складывалась трудно. Первая постановка силами учащихся Московской консерватории в 1879 году была встречена прохладно, а профессиональная критика обвиняла музыку в однообразии и несценичности. Лишь воля царя Александра III, настоявшего на постановке в Императорском театре, проложила опере дорогу к триумфу. В результате именно этот камерный психологический подход и стал революционным. Евгений Онегин Чайковского утвердил в русской музыке жанр лирической оперы, где главным действием стали не внешние события, а тончайшие движения души, воплощенные в мелодичной и искренней музыке. Так сомнения гения породили шедевр, который уже полтора века покоряет сердца в театрах по всему миру.
0: Театральный сезон на радио «Монте-Карло».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Да ш**, нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Вы в

0: за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, Бугаренко, 14-774-652-74-44.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежи частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но... Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
10: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
9: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-779. 77-99.

0: Реклама.
1: Второй наполнитель Cat Step ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах Глобус я плачу за один 1599.99, а беру два, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте порядка их получения на globus.ru.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Фестиваль острого перца. Ежегодно итальянский город Диаманте приглашает сотни туристов на фестиваль острого перца. В этой местности выращивают известный сорт чили, с которым готовят десятки традиционных блюд. Итальянцы настолько ценят эту жгучую пряность, что едят с ней пасту, бутерброды и даже мороженое. Фестиваль перца проходит в середине сентября, и на него съезжаются любители остренького со всего мира. На улицах Диаманте вывешивают разные сорта пряностей, выставляют столы с угощениями и проводят ярмарки. Помимо острого перца, гости могут попробовать редкие сорта сыра и мяса, напитки из винограда и сладости. Самые масштабные события проходят на набережной. Здесь гостей ждут мастер-классы по приготовлению блюд из перца, выставки фотографов и сувениры от местных ремесленников. Каждый сможет насладиться яркими шоу жонглеров и акробатов, послушать выступления музыкальных групп под открытым небом и познакомиться с традиционными танцами. Важная часть ежегодного фестиваля – конкурс на поедание острого перца. За полчаса участники должны съесть как можно больше пряности, а хотя бы немного сбить остроту можно только хлебом. Победитель получает награду и звание короля острого перца. Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Видео
1: 12+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, Украина. 114-774-652-74-44.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Видео 12+.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
9: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Герберт Спенсер. Британский социолог и философ Герберт Спенсер в детстве был болезненным мальчиком и потому учился дома. Занятия сильно угнетали Спенсера. Он был рассеянным, невнимательным и упрямым. Однако его отец старался научить сына неординарно мыслить и не бояться экспериментировать. Неудивительно, что, повзрослев, Герберт стал ярым противником классического образования и всячески пытался сломать устоявшуюся систему. Так, в частности, Спенсер критиковал метод зазубривания материала и теоретическое обучение в целом. Он считал, что истинную пользу ребенку приносит только практика. Кроме того, Спенсер был убежден, что не все школьные предметы обязательны, поэтому нужно изучать только те, что будут помогать человеку в реальной жизни. Своих учеников Герберт воспитывал комплексно – нравственно, физически и умственно. Идеи Герберта Спенсера были очень популярны в 70-е годы 19 века и нашли отражение в педагогической мысли, прежде всего, англосаксонских стран, особенно США. Впрочем, развитие естественно-научного знания в конце 19 века поставило под сомнение многое из идей Спенсера. Тем не менее, имя философа до сих пор помнят, а поклонники его учения есть в разных странах.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 7 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита.

0: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. О, «Рандеву», город Москва, Бугарин. 114-774-652-7444.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
12: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Школьних груп на радіо Монте-Карло.
1: Юту. Группа Юту родилась прямо в школе. В 1976 году 14-летний Ларри Маллен повесил на доске объявлений дублинской школы Маунт Темпл объявление о поиске музыкантов для новой группы. На приглашение откликнулись несколько учеников, среди которых были Пол Хьюсон, будущий Бона, Дэвид Эванс, известный впоследствии как Эдж, и Адам Клейтон. Первые репетиции проходили дома у Маллена, а коллектив успел сменить название «Feedback» и «The Hype», прежде чем стать U2. Спустя несколько лет школьная группа превратилась в один из самых успешных рок-коллективов мира.

«Психология», 8 часов вечера. Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио «Монте-Карло» представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Ковидио.
1: 12+.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Видео 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, срок вместе и порядки их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Время джаза.

0: Видео
1: 12+. Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8-499-579-77-99. Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

Школьная группа на радио Монте-Карло. Спандау Белли. История группы Spandau Ballet началась в 1979 году, когда школьные друзья Гарри Кэмп и Стив Норман решили играть вместе. За следующие 10 лет команда, к которой присоединились еще трое участников, достигла мировой популярности. Правда, как это часто бывает, за очень удачным периодом последовал распад. Участники погрязли в судах и выяснениях, кто был более продуктивен, кому достанется название группы и кто кому и сколько денег теперь должен. Распря продолжалась 20 лет, пока в дело не вмешались выросшие за это время дети двух ведущих участников Spandau Ballet. Сыновья Гарри Кэмпа и Тони Хедли встретились в пабе и договорились воссоединить легендарную группу. В 2009 году музыканты в полном составе отправились в первое за долгое время турне. Spandau Ballet.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.